0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Серьезный инцидент на северной границе. В результате атаки вражеского беспилотника на юге Ливана пострадали трое израильских военнослужащих. По официальным данным пресс-службы ЦАЛЯ, детонация дрона со взрывчаткой привела к тяжелому ранению солдат ЦАЛЯ. Кроме того, осколочное ранение средней степени тяжести получил резервист, а еще один солдат резерва был ранен легко. Все пострадавшие военнослужащие эвакуированы с поля боя вертолетами под прикрытием и доставлены в госпиталь для оказания экстренной медицинской помощи. Командование армии подтвердило, что 7 раненых бойцов уже извещены о случившемся. И как стало известно, один из пострадавших – это командир 401-й танковой бригады полковник Мейер Бидерман. Он получил тяжелые ранения в результате взрыва дрона на юге Ливана. Израильские парламентарии накануне сделали первый шаг к досрочным выборам. Напомню, что вчера, 20 мая, в Кнессете состоялось предварительное чтение законопроекта о самороспуске Кнессета, который был поддержан абсолютным большинством. 110 депутатов проголосовали «за» при отсутствии голосов «против». Точная дата голосования пока не определена. Ее должен утвердить специальный комитет в течение 3 месяцев. Однако, согласно закону, выборы обязаны пройти не позднее конца октября. Добавлю, что политический кризис обострился после ультиматума ультраортодоксальных партий, которые заблокировали работу коалиции за разногласия вокруг закона о призыве студентов Ешив в армию обороны Израиля. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху на заседании не присутствовал, сославшись на занятость по вопросам безопасности. Экс-премьер и лидер партии Баяхат Нафтали Беннет, а также глава Исраэль Бейтену Авигдор Либерман провели встречу в Кнессете. По итогам переговоров лидеры оппозиции выпустили совместное заявление, объявив о выходе на новый уровень стратегического сотрудничества. Главной же целью союза декларируется смена действующей власти, которую политики называют правительством уклонистов. Беннет и Либерман подчеркнули, что ведут курс на создание, цитирую, «широкой сионистской государственной и либеральной коалиции, способной предложить альтернативу нынешнему политическому курсу страны». Опубликованный министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром видеоотчет из порта Ашдода, где проходило оформление участников международной флотилии «Сумуд», вызвал широкий общественный резонанс. На кадрах показаны десятки иностранных граждан, находящихся под усиленным контролем сотрудников правоохранительных органов. Сам же министр лично инспектирует объект, подчеркивая на камеру, что ситуация находится под полным контролем израильских властей. Процедура оформления сопровождается трансляцией государственного гимна, а глава ведомства вступает в диалог с задержанными, давая указания сотрудникам охраны строго следовать установленным инструкциям. Масштабный рейд израильской полиции по выявлению опасных нарушителей правил дорожного движения привел к неожиданному инциденту. На шоссе 41 возле Ашдода инспекторы остановили фуру, которая везла жениха и невесту на их собственную свадьбу. Из-за серьезных технических неисправностей фуру немедленно сняли с дороги, оставив 35-летнего жениха без праздничного транспорта. По итогам проверок полиция выписала более 6000 штрафов. Среди наиболее частых нарушений – использование телефонов за рулем, проезд на красный свет и значительное превышение скорости. В ходе рейдов инспекторы отстранили от управления десятки злостных нарушителей, включая тех, кто сел за руль без прав или в период лишения прав. Сегодня, в четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность, а также понижение температуры. Возможен небольшой кратковременный дождь на севере и в центральной части страны. Дневной максимум плюс 22 градуса, ночью 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Выражение «Дерех Эрец Кадма ЛеТора» переводится как «Путь человеческого поведения предшествует Торе». Это одно из ключевых понятий еврейской этической традиции, задающее порядок ценностей, а не набор правил. Смысл этой формулы в том, что базовые нормы человеческого поведения предшествуют любому закону, тексту или вероучению. Речь идет о способности уважать другого, нести ответственность за свои поступки и существовать в обществе до того, как появляются формальные рамки и обязательства. В иудейской традиции понятие «дерех эрец» не сводится к хорошим манерам или внешней вежливости. Оно включает социальную зрелость, уважение к границам другого человека, чувство меры и понимание того, что личное поведение напрямую влияет на общество в целом. Именно поэтому эта формула часто звучит в контексте образования, воспитания, службы в армии и общественной ответственности. Она подчеркивает, что никакая система, религиозная, правовая или государственная, не может эффективно работать без элементарного человеческого фундамента. В израильском контексте «Дерех Эрец Кадма ЛеТора» остается актуальным напоминанием о том, что устойчивость общества строится не только на институтах и законах, но и на повседневных поступках людей. Прежде любых текстов и норм всегда стоит человеческое поведение. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Радіомузика 106,4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Серьезный инцидент на северной границе. В результате атаки вражеского беспилотника на юге Ливана пострадали трое израильских военнослужащих. По официальным данным пресс-службы ЦАЛЯ, детонация дрона со взрывчаткой привела к тяжелому ранению солдат ЦАЛЯ. Кроме того, осколочное ранение средней степени тяжести получил резервист, а еще один солдат резерва был ранен легко. Все пострадавшие военнослужащие эвакуированы с поля боя вертолетами под прикрытием и доставлены в госпиталь для оказания экстренной медицинской помощи. Командование армии подтвердило, что 7 раненых бойцов уже извещены о случившемся. И как стало известно, один из пострадавших – это командир 401-й танковой бригады, полковник Мейер Бидерман. Он получил тяжелые ранения в результате взрыва дрона на юге Ливана. Израильские парламентарии накануне сделали первый шаг к досрочным выборам. Напомню, что вчера, 20 мая, в Кнессете состоялось предварительное чтение законопроекта о самороспуске Кнессета, который был поддержан абсолютным большинством. 110 депутатов проголосовали «за» при отсутствии голосов «против». Точная дата голосования пока не определена. Ее должен утвердить специальный комитет в течение 3 месяцев. Однако, согласно закону, выборы обязаны пройти не позднее конца октября. Добавлю, что политический кризис обострился после ультиматума ультраортодоксальных партий, которые заблокировали работу коалиции за разногласия вокруг закона о призыве студентов ешив в армию обороны Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании не присутствовал, сославшись на занятость по вопросам безопасности. Экс-премьер и лидер партии Баяхат Нафтали Беннет, а также глава Исраэль Бейтену Авигдор Либерман провели встречу в Кнессете. По итогам переговоров лидеры оппозиции выпустили совместное заявление, объявив о выходе на новый уровень стратегического сотрудничества. Главной же целью союза декларируется смена действующей власти, которую политики называют правительством уклонистов. Беннет и Либерман подчеркнули, что ведут курс на создание, цитирую, «широкой сионистской государственной и либеральной коалиции, способной предложить альтернативу нынешнему политическому курсу страны». Опубликованный министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром видеоотчет из порта Ашдода, где проходило оформление участников международной флотилии «Сумуд», вызвал широкий общественный резонанс. На кадрах показаны десятки иностранных граждан, находящихся под усиленным контролем сотрудников правоохранительных органов. Сам же министр лично инспектирует объект, подчеркивая на камеру, что ситуация находится под полным контролем израильских властей. Процедура оформления сопровождается трансляцией государственного гимна, а глава ведомства вступает в диалог с задержанными, давая указания сотрудникам охраны строго следовать установленным инструкциям. Масштабный рейд израильской полиции по выявлению опасных нарушителей правил дорожного движения привел к неожиданному инциденту. На шоссе 41 возле Ашдода инспекторы остановили фуру, которая везла жениха и невесту на их собственную свадьбу. Из-за серьезных технических неисправностей фуру немедленно сняли с дороги, оставив 35-летнего жениха без праздничного транспорта. По итогам проверок полиция выписала более 6000 штрафов. Среди наиболее частых нарушений – использование телефонов за рулем, проезд на красный свет и значительное превышение скорости. В ходе рейдов инспекторы отстранили от управления десятки злостных нарушителей, включая тех, кто сел за руль без прав или в период лишения прав. Сегодня, в четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность, а также понижение температуры. Возможен небольшой кратковременный дождь на севере и в центральной части страны. Дневной максимум плюс 22 градуса, ночью 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Цветоводство занимает особое место в сельском хозяйстве Израиля, несмотря на климатические ограничения и дефицит водных ресурсов. Отрасль сформировалась как экспортно-ориентированная и на протяжении десятилетий остается заметной частью аграрной экономики страны. Под выращивание срезанных цветов и декоративных растений в Израиле используется несколько тысяч гектаров, в основном в теплицах. Основные районы производства находятся в центральной части страны, а также на юге, включая Негев и Араву. Среди наиболее распространенных культур – розы, герберы, лилии, тюльпаны и декоративная зелень. Израильские цветы в значительных объемах поставляются за рубеж. В разные годы объем экспорта срезанных цветов и декоративных растений превышал 100 миллионов долларов США в год. Основные рынки сбыта – страны Европы, прежде всего Нидерланды, а также Северная Америка. Существенное преимущество израильских производителей заключается в возможности круглогодичных поставок, включая зимний период, когда европейское производство сокращается. Отрасль тесно связана с развитием агротехнологий. Израильские компании и исследовательские центры занимаются селекцией новых сортов, совершенствованием тепличных систем и методами точечного полива. Эти решения используются не только внутри страны, но и экспортируются как технологии и ноу-хау. Цветоводство в Израиле остается примером высокоинтенсивного сельского хозяйства, ориентированного на внешние рынки и основанного на сочетании аграрного производства и технологических разработок. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Продолжается расследование сегодняшнего инцидента, который произошел утром. Напомню, что около половины восьмого утра сегодня, 21 мая, на одной из улиц города Лод был обстрелян автомобиль. В результате вооруженного нападения погиб 40-летний мужчина. Прибывшие на место медики Маген Давид Адом были вынуждены констатировать его смерть на месте. Еще один пострадавший в возрасте около 50 лет получил тяжелые огнестрельные ранения. Бригада скорой помощи в критическом и нестабильном состоянии доставила его в больницу. Полиция приступила к расследованию инцидента. По предварительной версии следствия, мотивом для расстрела машины послужил затяжной конфликт и кровавая вражда между местными кланами. Правоохранители ведут поиск подозреваемых. Силы Цааля нанесли точечный удар по объекту Хизбаллы в районе Тира на юге Ливана, уничтожив подпольный цех по производству вооружения. Инфраструктура боевиков была цинично развернута в здании действующей гражданской клиники. Командование армии подчеркивает, что зафиксированные после атаки вторичные детонации полностью подтверждает наличие склада боеприпасов в медицинском учреждении. Данный инцидент стал очередным подтверждением того, как группировка систематически использует гражданские объекты в качестве живого щита для подготовки нападения на израильских граждан. Резолюция о прекращении войны с Ираном прошла процедурное голосование в Сенате США. Сенат США в ходе процедурного голосования продвинул резолюцию, которая обязывает администрацию Дональда Трампа свернуть боевые действия против Ирана, либо же в кратчайшие сроки получить официальный мандат от Конгресса. Инициативу поддержали 50 законодателей, против высказались 47. Перелом в голосовании произошел благодаря 4 сенаторам-республиканцам, которые присоединились к демократическому большинству, сославшись на отсутствие Пентагона четкой стратегии в конфликте, продолжающемся с февраля. Несмотря на первый процедурный успех после 7 неудачных попыток, итоговое принятие документа остается под вопросом из-за неизбежного права вето президента. Однако сам факт голосования демонстрирует растущее политическое давление на Белый дом на фоне ведения военной операции в Иране. Глава МИД Израиля Гидеон Саар выступил с резким осуждением действий министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за публикации кадров задержания активистов задержанного морского судна, которое направлялось в сектор Газа. Саар открыто обвинил коллегу в умышленном нанесении колоссального ущерба международному имиджу Израиля, назвав обнародованную видеозапись, цитирую, «позорным зрелищем». По словам Гидеона Сара, подобные «пиар-акции» в кавычках перечеркивают масштабные профессиональные усилия солдат Саля и сотрудников МИД на арене публичной дипломатии. Сар добавил, что вызывающее поведение Бен-Гвира категорически не отражает истинное лицо государства на международной арене. Кадровый кризис в армии обороны Израиля грозит перерасти в сложную фазу из-за резкого роста дефицита военнослужащих в ближайшие месяцы. Руководитель профильного отдела управления кадров Цааля, бригадный генерал Шай Таеб, на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне сообщил, что нехватка личного состава в войсках вырастет с 12 до 17 тысяч человек. Ситуация обостряется на фоне возобновления в Кнессете дискуссий вокруг спорного закона об освобождении от призыва студентов ешив. Таеб предупредил, что число граждан, уклоняющихся от явки на призывные пункты или получивших официальные предостережения, в ближайшей перспективе может достигнуть рекордных 90 тысяч человек. Сегодня, в четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность, а также понижение температуры. Дневной максимум плюс 22 градуса, ночью 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Мейер Ариэль занимает особое место в истории израильской музыки, как автор, для которого язык был не менее важен, чем мелодия. Он родился в 1942 году в кибуце Мишмарот и с ранних лет был связан с культурой кибуцного движения, оказавшей заметное влияние на его мировоззрение и творчество. Широкое внимание к его имени возникло после шестидневной войны. В 1967 году Ариэль написал песню «Иерусалим из железа», ответ и одновременно полемику с известным гимном того времени. Текст быстро распространился и закрепил за ним репутацию автора, способного говорить о происходящем прямо, иронично и без героизации. В последующие десятилетия Мейер Ариэль сформировал уникальный стиль, в котором центральное место занимал иврит. Его песни отличались сложной лексикой, словесной игрой, отсылками к библейским и современным источникам и вниманием к живой разговорной речи. Музыкально он работал в рамках фолка и рока, но именно текст всегда оставался главным носителем смысла. При жизни Ариэль не был артистом массовой сцены и долгое время воспринимался как фигура скорее культовая. Однако со временем его влияние только усилилось. Его тексты стали частью культурного канона, а песни продолжают открываться новым слушателям, в том числе молодому поколению, для которого его язык и интонация звучат неожиданно современно. Мейер Ариэль умер в 1999 году. Сегодня он остается одним из тех авторов, которые расширили границы иврита в популярной музыке и превратили песню в форму полноценного литературного высказывания. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Радио Музыка 106.4 FM.

не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Продолжается расследование сегодняшнего инцидента, который произошел утром. Напомню, что около половины восьмого утра сегодня, 21 мая, на одной из улиц города Лод был обстрелян автомобиль. В результате вооруженного нападения погиб 40-летний мужчина. Прибывшие на место медики Маген Давид Адом были вынуждены констатировать его смерть на месте. Еще один пострадавший в возрасте около 50 лет получил тяжелые огнестрельные ранения. Бригада скорой помощи в критическом и нестабильном состоянии доставила его в больницу. Полиция приступила к расследованию инцидента. По предварительной версии следствия, мотивом для расстрела машины послужил затяжной конфликт и кровавая вражда между местными кланами. Правоохранители ведут поиск подозреваемых. Силы Цааля нанесли точечный удар по объекту Хизбаллы в районе Тира на юге Ливана, уничтожив подпольный цех по производству вооружения. Инфраструктура боевиков была цинично развернута в здании действующей гражданской клиники. Командование армии подчеркивает, что зафиксированные после атаки вторичные детонации полностью подтверждают наличие склада боеприпасов в медицинском учреждении. Данный инцидент стал очередным подтверждением того, как группировка систематически использует гражданские объекты в качестве живого щита для подготовки нападения на израильских граждан. Резолюция о прекращении войны с Ираном прошла процедурное голосование в Сенате США. Сенат США в ходе процедурного голосования продвинул резолюцию, которая обязывает администрацию Дональда Трампа свернуть боевые действия против Ирана, либо же в кратчайшие сроки получить официальный мандат от Конгресса. Инициативу поддержали 50 законодателей, против высказались 47. Перелом в голосовании произошел благодаря 4 сенаторам-республиканцам, которые присоединились к демократическому большинству, сославшись на отсутствие Пентагона четкой стратегии в конфликте, продолжающемся с февраля. Несмотря на первый процедурный успех после 7 неудачных попыток, итоговое принятие документа остается под вопросом из-за неизбежного права вето президента. Однако сам факт голосования демонстрирует растущее политическое давление на Белый дом на фоне ведения военной операции в Иране. Глава МИД Израиля Гидеон Саар выступил с резким осуждением действий министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за публикации кадров задержания активистов задержанного морского судна, которое направлялось в сектор Газа. Саар открыто обвинил коллегу в умышленном нанесении колоссального ущерба международному имиджу Израиля, назвав обнародованную видеозапись, цитирую, «позорным зрелищем». По словам Гидеона Сара, подобные пиар-акции в кавычках перечеркивают масштабные профессиональные усилия солдат Саля и сотрудников МИД на арене публичной дипломатии. Сар добавил, что вызывающее поведение Бен-Гвира категорически не отражает истинное лицо государства на международной арене. Кадровый кризис в армии обороны Израиля грозит перерасти в сложную фазу из-за резкого роста дефицита военнослужащих в ближайшие месяцы. Руководитель профильного отдела управления кадров Цааля, бригадный генерал Шай Таеб, на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне сообщил, что нехватка личного состава в войсках вырастет с 12 до 17 тысяч человек. Ситуация обостряется на фоне возобновления в Кнессете дискуссий вокруг спорного закона об освобождении от призыва студентов ешив. Таеб предупредил, что число граждан, уклоняющихся от явки на призывные пункты или получивших официальные предостережения, в ближайшей перспективе может достигнуть рекордных 90 тысяч человек. Сегодня, в четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность, а также понижение температуры. Дневной максимум плюс 22 градуса, ночью 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Армия обороны Израиля часто воспринимается как одна из самых эффективных армий мира. Но за этим обобщением стоят конкретные люди. Командиры, которые формировали ее характер и стиль ведения войны. Таль Руссо – один из таких офицеров. Он родился в 1959 году и прошел почти всю свою военную карьеру в боевых частях ЦАЛя. Руссо служил в пехотных подразделениях, включая бригаду Гулани, и постепенно продвигался по командной лестнице, занимая оперативные и штабные должности. В 2008-2010 годах Таль Руссо возглавлял Южное командование ЦАЛя, отвечавшее за сектор Газы. Этот период пришелся на годы постоянной эскалации и включал операцию «Литой свинец» в конце 2008-начале 2009 года. Командование Южным округом традиционно считается одной из самых сложных и чувствительных позиций в израильской армии. В 2011 году Руссо был назначен заместителем начальника генерального штаба ЦАЛя и занимал этот пост до 2014 года. В этой роли он участвовал в принятии стратегических решений и координации действий различных родов войск. В отличие от некоторых других израильских военачальников, Таль Руссо не известен как военный теоретик или автор доктринальных работ. Его образ в израильском общественном сознании связан прежде всего с практикой, с управлением войсками в реальных условиях конфликта и с опытом командования на земле. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Власти Израиля усиливают оборону на восточных рубежах страны из-за существующих угроз масштабного вторжения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совместно с министром обороны Израиля Исраэлем Кацом накануне посетили позиции 96-й дивизии на восточной границе. В ходе инспекции глава правительства оценил модернизированные оборонительные посты и внедрение новых технологических средств защиты, включая возведение пограничного барьера. Общаясь с военнослужащими регулярных частей и резервистами, Нетаньяху подчеркнул, что руководство страны полностью осознает планы врагов атаковать израильские территории. Он выразил высокую оценку готовности личного состава и заявил, что граждане страны выражают бойцам полное доверие в обеспечении безопасности государственных рубежей. В поездке премьер-министра также сопровождали заместитель начальника генштаба, командир 96-й дивизии и другие высокопоставленные командиры. Итак, парламентское большинство сделало ключевой юридический шаг на пути к прекращению полномочий действующего состава Кнессета. Еще раз напомню, что 20 мая пленум Кнессета единогласно утвердил в предварительном чтении законопроекта о досрочном самороспуске законодательного органа 25-го созыва. Инициативу, выдвинутую главой коалиции Офиром Кацем, поддержали 110 депутатов. При этом ни один законодатель не высказался против. Документ официально передан в профильную парламентскую комиссию, которая займется определением точных сроков проведения всеобщих выборов. Представляя проект, Кац подчеркнул, что действующая коалиция, цитирую, «исчерпала свой рабочий ресурс, но перед роспуском намерена утвердить компромиссный закон о призыве». По его словам, новая редакция сохранит статус ультраортодоксов, изучающих Тору, но обяжет всех остальных граждан пройти армейскую службу, что позволит привлечь в ряды Цаля тысячи новых бойцов. Резкое обострение в отношениях между Римом и Иерусалимом вызвано публикацией видеоролика министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, на котором, напомню, запечатлены задержанные активисты пропалестинской флотилии. В совместном заявлении премьер-министр Италии Джорджия Мелони и глава МИД назвали кадры из порта Аждода, цитирую, «неприемлемыми и унижающими человеческое достоинство». Рим немедленно вызвал посла для официальных разъяснений. Итальянское руководство требует принесения официальных извинений и безотлагательного освобождения своих подданных, подчеркивая, что Иерусалим, цитирую, полностью проигнорировал предварительные дипломатические запросы со стороны Италии. К жесткому протесту Рима уже присоединился ряд других европейских столиц. В Израиле зафиксирован очередной случай дерзкого мошенничества, жертвой которого стала пожилая репатриантка. Двое злоумышленников под видом сотрудников службы национального страхования Битуах Леуми проникли в квартиру 80-летней жительницы Холона и похитили у нее крупную сумму наличных денег и дорогостоящие ювелирные украшения. В связи с участившимися случаями обмана, русскоязычный официальный представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман выпустил экстренное видеообращение с предупреждением для пожилых граждан. Пресс-секретарь ведомства призвал проявлять предельную бдительность, категорически запретил впускать в дом незнакомцев без предварительной проверки документов и напомнил, что государственные служащие никогда не приходят на дом для сбора средств или же ценностей без официального уведомления. Сегодня, в четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность, а также понижение температуры, которая будет ниже среднего для сезона. Возможен небольшой кратковременный дождь на севере и в центральной части страны. Дневной максимум плюс 22 градуса, ночью 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Миха Ульман – один из ключевых израильских скульпторов второй половины 20-го и начала 21 века. Он родился в 1939 году в Тель-Авиве, изучал искусство в Академии Бецалель в Иерусалиме, а затем продолжил обучение в Лондоне, в Central School of Arts and Crafts. Художественный язык Ульмана строится на минимализме и работе с простыми первичными материалами – землей, песком, камнем, металлом. Во многих его произведениях центральным элементом становится не объект, а пустота, углубление, выемка, отсутствие формы. Эти пространства не заполняются, а наоборот, подчеркиваются как носители смысла. Наибольшую международную известность Ульману принес мемориал «The Empty Library» на площади Бебельплац в Берлине. Это подземная инсталляция с пустыми книжными полками, видимая через стекло в мостовой. Работа посвящена сожжению книг нацистами в мае 1933 года и была открыта в 1995 году. Мемориал стал одним из наиболее узнаваемых примеров современного искусства памяти, избегающего прямых образов и символов. В Израиле Миха Ульман создал десятки работ в общественных пространствах, в университетских кампусах, городских зонах и культурных институциях. Эти произведения, как правило, не доминируют над средой, а вступают с ней в диалог, оставаясь сдержанными и почти незаметными. В израильском и международном контексте Миха Ульман воспринимается как художник, для которого форма служит не выражению, а удержанию смысла, а тишина и отсутствие становятся полноценными художественными инструментами. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Власти Израиля усиливают оборону на восточных рубежах страны из-за существующих угроз масштабного вторжения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совместно с министром обороны Израиля Исраэлем Кацом накануне посетили позиции 96-й дивизии на восточной границе. В ходе инспекции глава правительства оценил модернизированные оборонительные посты и внедрение новых технологических средств защиты, включая возведение пограничного барьера. Общаясь с военнослужащими регулярных частей и резервистами, Нетаньяху подчеркнул, что руководство страны полностью осознает планы врагов атаковать израильские территории. Он выразил высокую оценку готовности личного состава и заявил, что граждане страны выражают бойцам полное доверие в обеспечении безопасности государственных рубежей. В поездке премьер-министра также сопровождали заместитель начальника генштаба, командир 96-й дивизии и другие высокопоставленные командиры. Итак, парламентское большинство сделало ключевой юридический шаг на пути к прекращению полномочий действующего состава Кнессета. Еще раз напомню, что 20 мая пленум Кнессета единогласно утвердил в предварительном чтении законопроекта о досрочном самороспуске законодательного органа 25-го созыва. Инициативу, выдвинутую главой коалиции Офиром Кацем, поддержали 110 депутатов. При этом ни один законодатель не высказался против. Документ официально передан в профильную парламентскую комиссию, которая займется определением точных сроков проведения всеобщих выборов. Представляя проект, Кац подчеркнул, что действующая коалиция, цитирую, «исчерпала свой рабочий ресурс, но перед роспуском намерена утвердить компромиссный закон о призыве». По его словам, новая редакция сохранит статус ультраортодоксов, изучающих Тору, но обяжет всех остальных граждан пройти армейскую службу, что позволит привлечь в ряды Цаля тысячи новых бойцов. Резкое обострение в отношениях между Римом и Иерусалимом вызвано публикацией видеоролика министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, на котором, напомню, запечатлены задержанные активисты пропалестинской флотилии. В совместном заявлении премьер-министр Италии Джорджия Мелони и глава МИД назвали кадры из порта Аждода, цитирую, «неприемлемыми и унижающими человеческое достоинство». Рим немедленно вызвал посла для официальных разъяснений. Итальянское руководство требует принесения официальных извинений и безотлагательного освобождения своих подданных, подчеркивая, что Иерусалим, цитирую, полностью проигнорировал предварительные дипломатические запросы со стороны Италии. К жесткому протесту Рима уже присоединился ряд других европейских столиц. В Израиле зафиксирован очередной случай дерзкого мошенничества, жертвой которого стала пожилая репатриантка. Двое злоумышленников под видом сотрудников службы национального страхования Битуах Леуми проникли в квартиру 80-летней жительницы Холона и похитили у нее крупную сумму наличных денег и дорогостоящие ювелирные украшения. В связи с участившимися случаями обмана русскоязычный официальный представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман выпустил экстренное видеообращение с предупреждением для пожилых граждан. Пресс-секретарь ведомства призвал проявлять предельную бдительность, категорически запретил впускать в дом незнакомцев без предварительной проверки документов и напомнил, что государственные служащие никогда не приходят на дом для сбора средств или же ценностей без официального уведомления. Сегодня в четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность, а также понижение температуры, которая будет ниже среднего для сезона. Возможен небольшой кратковременный дождь на севере и в центральной части страны. Дневной максимум плюс 22 градуса, ночью 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Новецедек считается первым еврейским кварталом, построенным за пределами стен Старого Яффа. Он был основан в 1887 году, за 22 года до появления Тель-Авива, как попытка создать новое городское пространство вне перенаселенного портового города. Инициаторами строительства стали представители еврейского ишува, стремившиеся к более упорядоченной, современной форме городской жизни. Уже в первые десятилетия Новецедек стал центром культурной и интеллектуальной активности. Здесь жили писатели, поэты и общественные деятели, и район рано приобрел репутацию места, где формировалась новая еврейская городская культура. С ростом Тель-Авива и смещением городского центра на север значение Новецедека постепенно ослабло. Во второй половине 20 века район оказался на периферии городской жизни. Многие здания пришли в запустение, а сам квартал воспринимался как неблагополучный. Ситуация изменилась в 80-е и 90-е годы прошлого века, когда начался процесс реставрации исторической застройки. Старые дома были восстановлены, а район вновь привлек художников, архитекторов и представителей творческих профессий. Существенную роль в этом возрождении сыграл центр Сюзан Даляль, ставший одним из ведущих культурных институтов города. Сегодня Новецедек – это не только исторический квартал, но и пример бережного городского обновления. Он остается символом раннего этапа еврейской городской инициативы и важной точкой отсчета в истории Тель-Авива. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Labyrinth.
2: Do you think I'm stupid?

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля находится в состоянии высшей боевой готовности на фоне масштабной оценки ситуации, которую провел начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир с командирами всех дивизий. Глава генштаба подчеркнул, что ЦАЛЬ прочно закрепился на передовых рубежах обороны по всем фронтам, последовательно и системно уничтожая угрозы со стороны Ирана и его прокси-сил. В своем обращении генерал-лейтенант Замир отметил беспрецедентное самопожертвование кадровых военных и резервистов, добавив, что помимо высокой интенсивности боев, критически важно сохранять строгую оперативную дисциплину и ценности ЦАЛЯ. Отдельно начальник генштаба заявил о жесткой необходимости расширения круга призывников, назвав это ключевым условием для снижения колоссальной нагрузки на резервные силы и поддержания долгосрочной боеспособности армии. Президент США Дональд Трамп в новом интервью дал развернутую оценку действиям премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху и высказался о политической обстановке в еврейском государстве. Американский лидер выразил уверенность в прочности двусторонних контактов, заявив, что глава израильского правительства прислушивается к ключевым запросам Белого дома. Коснувшись темы ядерных амбиций Ирана, Трамп подчеркнул, что Вашингтон предоставит Тегерану лишь один финальный шанс для дипломатического урегулирования и не намерен форсировать события. Действие министра национальной безопасности Тамара Бен-Гвира вызвало острую международную реакцию и привело к дипломатическому скандалу на уровне руководства Евросоюза. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Калас выступила с официальным заявлением, резко осудив публикацию Бен-Гвира кадров с задержанными активистами из флотилии. В своем обращении европейский дипломат назвала недопустимым, цитирую, и унизительным обращение с правозащитниками, среди которых находились и граждане стран Европейского Союза. По мнению Калас, подобные жесткие методы конвоирования и их публичная демонстрация полностью противоречат международным нормам гуманитарного права. Полиция Израиля обратилась к гражданам с экстренной просьбой о содействии в розыске 51-летнего Александра Шевцова, проживающего в Натании. Согласно официальной ориентировке, в последний раз мужчину видели утром 7 мая в районе Хадеры, после чего связь с ним прервалась, и на данный момент его местонахождение остается неизвестным. Правоохранительные органы предоставили подробное описание внешности пропавшего для его скорейшего опознания. Рост мужчины составляет 1,74 м, телосложение худощавое, волосы каштанового цвета, носит бороду, глаза светло-карие. Сведения о том, во что был одет мужчина в день исчезновения, отсутствуют. Силовики призывают всех, кто обладает какими-либо актуальными данными или же видел похожего человека, незамедлительно сообщить об этом по общему экстренному номеру полиции 100 или же напрямую в дежурную часть. Помогите найти человека. Тенденция удорожания долгосрочной аренды жилья в Израиле затронула практически все регионы страны, усугубляя нагрузку на семейные бюджеты. Согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, средняя стоимость съема недвижимости в первом квартале уже достигла 5027 шекелей. В географическом разрезе лидерство удерживает Тель-Авив со ставкой более 7300 шекелей. Отказываться от покупки недвижимости – дефицитом предложений из-за ухода инвесторов, а также притоком эвакуированных граждан, ищущих безопасное временное жилье с обустроенными защищенными комнатами-мамадами. Сегодня, в четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность, а также понижение температуры. Дневной максимум плюс 22 градуса, ночью 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Кибуцы остаются частью социальной и экономической структуры Израиля, хотя их облик за последние десятилетия заметно изменился. Модель полной коллективности, которая лежала в основе кибуцного движения в первые годы государства, сегодня встречается редко. Начиная с конца 80-х годов, а особенно в 90-е, большинство кибуцов прошли процесс структурных реформ. В них были введены дифференцированные зарплаты, элементы частного владения жильем и индивидуальная финансовая ответственность. При этом в ряде кибуцов сохранились коллективные службы и механизмы взаимной поддержки, а ключевые решения по-прежнему принимаются общиной. Экономическая база кибуцов также изменилась. Помимо сельского хозяйства, которое остается важной, но уже не доминирующей отраслью, значительную часть доходов приносит промышленное производство, логистика, сфера услуг, туризм и высокие технологии. Некоторые кибуцы владеют предприятиями, ориентированными на экспорт и работающими на международных рынках. Социальный состав кибуцов стал более разнообразным. Помимо постоянных членов, в них проживают новые семьи и работают наемные работники. При этом кибуц остается формой жизни, основанной на общинной организации, совместной ответственности и локальной самоидентификации. В современном Израиле кибуц – это не утопический проект прошлого, а адаптированная социально-экономическая модель, которая изменилась под давлением времени и продолжает существовать в обновленном виде. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля находится в состоянии высшей боевой готовности на фоне масштабной оценки ситуации, которую провел начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир с командирами всех дивизий. Глава генштаба подчеркнул, что ЦАЛЬ прочно закрепился на передовых рубежах обороны по всем фронтам, последовательно и системно уничтожая угрозы со стороны Ирана и его прокси-сил. В своем обращении генерал-лейтенант Замир отметил беспрецедентное самопожертвование кадровых военных и резервистов, добавив, что помимо высокой интенсивности боев, критически важно сохранять строгую оперативную дисциплину и ценности ЦАЛЯ. Отдельно начальник генштаба заявил о жесткой необходимости расширения круга призывников, назвав это ключевым условием для снижения колоссальной нагрузки на резервные силы и поддержания долгосрочной боеспособности армии. Президент США Дональд Трамп в новом интервью дал развернутую оценку действиям премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху и высказался о политической обстановке в еврейском государстве. Американский лидер выразил уверенность в прочности двусторонних контактов, заявив, что глава израильского правительства прислушивается к ключевым запросам Белого дома. Коснувшись темы ядерных амбиций Ирана, Трамп подчеркнул, что Вашингтон предоставит Тегерану лишь один финальный шанс для дипломатического урегулирования и не намерен форсировать события. Действие министра национальной безопасности Тамара Бен-Гвира вызвало острую международную реакцию и привело к дипломатическому скандалу на уровне руководства Евросоюза. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас выступила с официальным заявлением, резко осудив публикацию Бен-Гвира кадров с задержанными активистами с флотилии. В своем обращении европейский дипломат назвала недопустимым, цитирую, и унизительным обращение с правозащитниками, среди которых находились и граждане стран Европейского Союза. По мнению Каллас, подобные жесткие методы конвоирования и их публичная демонстрация полностью противоречат международным нормам гуманитарного права. Полиция Израиля обратилась к гражданам с экстренной просьбой о содействии в розыске 51-летнего Александра Шевцова, проживающего в Натании. Согласно официальной ориентировке, в последний раз мужчину видели утром 7 мая в районе Хадеры, после чего связь с ним прервалась, и на данный момент его местонахождение остается неизвестным. Правоохранительные органы предоставили подробное описание внешности пропавшего для его скорейшего опознания. Рост мужчины составляет 1,74 м, телосложение худощавое, волосы каштанового цвета, носит бороду, глаза светло-карие. Сведения о том, во что был одет мужчина в день исчезновения, отсутствуют. Силовики призывают всех, кто обладает какими-либо актуальными данными или же видел похожего человека, незамедлительно сообщить об этом по общему экстренному номеру полиции 100 или же напрямую в дежурную часть. Помогите найти человека. Тенденция удорожания долгосрочной аренды жилья в Израиле затронула практически все регионы страны, усугубляя нагрузку на семейные бюджеты. Согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, средняя стоимость съема недвижимости в первом квартале уже достигла 5027 шекелей. В географическом разрезе лидерство удерживает Тель-Авив со ставкой более 7300 шекелей. Отказываться от покупки недвижимости – дефицитом предложений из-за ухода инвесторов, а также притоком эвакуированных граждан, ищущих безопасное временное жилье с обустроенными защищенными комнатами мамадами. Сегодня, в четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность, а также понижение температуры. Дневной максимум плюс 22 градуса, ночью 19 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Зимние Олимпийские игры «Милан-Кортина-2026» проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Соревнования проводятся сразу в нескольких регионах страны, включая Милан и Кортина-Дампеццо, и впервые за долгое время будут распределены между несколькими олимпийскими центрами. Израильская делегация состоит из 10 спортсменов. Для страны без ярко выраженной зимы это по-прежнему небольшая команда, но каждая такая олимпиада становится результатом долгой и сложной подготовки. Израильские спортсмены квалифицировались в дисциплинах, которые позволяют развиваться в нетрадиционной зимней инфраструктуры. В состав команды входят представители фигурного катания, горнолыжных дисциплин, а также бобслея и скелетона. Тренировки, сборы и участие в международных стартах израильские атлеты проводят в Европе и Северной Америке, часто совмещая спортивную карьеру с учебой и работой. За каждым олимпийским стартом здесь стоит не только талант, но и годы жизни между странами, трассами и ледовыми аренами. Израиль дебютировал на зимних Олимпийских играх в 1994 году и с тех пор участвует в них регулярно, направляя на игры небольшие делегации. На данный момент стране пока не удалось завоевать медали. Однако само квалификационное участие остается важным показателем устойчивости и развития этих видов спорта. Олимпиада в Милане и Кортине – это еще один шанс для израильских спортсменов выйти на мировую арену и напомнить, что в олимпийском движении решает не климат, а настойчивость, профессионализм и спортивный дух. Пожелаем же нашим олимпийцам успеха на стартах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В Цале есть командиры, чья биография выходит далеко за рамки военной службы. Генерал-майор запаса Дорон Альмог – один из тех, чья жизнь соединяет армию, общественную ответственность и личную трагедию. Дорон Альмог родился 18 мая 1951 года в Ришон-ле-Ционе. Он был призван в ЦАЛ в 1969 году и служил в десантных и специальных подразделениях. Альмог прошел долгий путь командных должностей, включая командование элитным подразделением «Шальдаг», бригадой парашютистов и дивизией «Газа». Он принимал участие в ключевых военных кампаниях, включая войну судного дня, и командовал силами в сложные периоды эскалации. В 2000-2003 годах Дорон Альмог занимал пост командующего Южным военным округом ЦАЛа, одной из самых ответственных и чувствительных должностей в израильской армии. После завершения военной службы его деятельность приобрела иной, но не менее значимый характер. Альмог посвятил себя общественной работе в сфере помощи людям с тяжелыми ограничениями. Он возглавляет реабилитационную деревню Один-Негев на Нахалат-Эран, созданную для людей с инвалидностью и сложными медицинскими состояниями. Этот путь во многом связан с личной историей семьи Альмога. В 2016 году Дорон Альмог был удостоен премии Израиля за особый вклад в общество и государство. В августе 2022 года он был назначен председателем исполнительного совета еврейского агентства «Сахнут». В общественном сознании Дорон Альмог остается примером человека, для которого служение государству не завершилось со снятием военной формы, а продолжилось в гражданской и социальной сфере. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле нет единого уголовного кодекса в его классическом понимании. Уголовное право регулируется системой отдельных законов, центральным из которых является закон об уголовном праве от 1977 года. В нем определяются составы преступлений, формы ответственности и виды наказаний. Рассмотрением уголовных дел занимается государственная судебная система, выстроенная по трехуровневому принципу. На первом уровне находятся мировые суды, где рассматривается большинство уголовных дел, включая преступления небольшой и средней тяжести. На следующем уровне работают окружные суды, в чьей компетенции находятся тяжкие преступления, в том числе убийства, серьезные экономические дела и дела, связанные с вопросами безопасности. Высшей судебной инстанцией является Верховный суд, который рассматривает апелляции и формирует обязательную судебную практику. Расследование уголовных дел осуществляет полиция, а решение о предъявлении обвинения принимает государственная прокуратура. В Израиле действует принцип ее институциональной независимости. Именно прокуратура определяет, имеются ли достаточные основания для передачи дела в суд. Уголовный процесс строится на принципах презумпции невиновности, состоятельности сторон и права обвиняемого на защиту. Судебные решения выносятся профессиональными судьями. Института суда присяжных в Израиле не существует. Израильская система уголовного правосудия сочетает элементы общего права, законодательной традиции и в значительной степени опирается на судебные прецеденты, которые играют важную роль в толковании и применении закона. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Рам бен Барак родился 13 января 1964 года в Тель-Авиве. Значительная часть его профессиональной биографии связана с системой национальной безопасности Израиля. На протяжении десятилетий он служил в Моссаде и в 2011-2016 годах занимал должность заместителя главы службы. Этот период пришелся на годы региональной нестабильности и активной работы израильских спецслужб за рубежом. После завершения службы бен Барак перешел в общественную и политическую деятельность. В 2019 году он был избран в Кнессет от партии «Еш Атид», возглавляемой Яиром Лапидом. В парламенте бен Барак сосредоточился на вопросах безопасности, внешней политики и институционального управления, опираясь на свой профессиональный опыт. В 2021-2022 годах он возглавлял комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне, одну из ключевых и наиболее чувствительных парламентских комиссий. В этой роли бен Барак участвовал в парламентском контроле над деятельностью силовых структур и обсуждении стратегических вопросов национальной безопасности. В общественном и политическом дискурсе Рам бен Барак воспринимается как представитель сдержанного системного подхода. Его позиция строится вокруг идеи сильных государственных институтов, профессионального управления и сохранения демократических механизмов контроля и ответственности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. 8 февраля в возрасте 74 лет ушел из жизни Мати Каспи. Он был одним из самых значительных композиторов, исполнителей и аранжировщиков в истории израильской музыки, а его карьера охватила более 5 десятилетий. Мати Каспи родился в 1949 году в кибуце Ханита. Музыкальное образование получил в Израиле и за рубежом, а с конца 60-х годов стал заметной фигурой на израильской сцене. Уже в ранние годы он проявил себя как музыкант с редким сочетанием мелодического дара и высокой профессиональной подготовки. В 70-е и 80-е годы Каспи стал одним из ключевых авторов израильской популярной музыки. Он писал и исполнял песни, работал как аранжировщик и музыкальный продюсер, сотрудничал с ведущими исполнителями и ансамблями. Его стиль отличался сложной гармонией, точной формой и вниманием к деталям, которые редко встречаются в популярной музыке. Помимо собственной сольной карьеры, Мати Каспи оказал значительное влияние на формирование музыкального вкуса и стандартов израильской сцены. Для многих музыкантов он был ориентиром профессионализма и музыкальной честности. С его уходом израильская культура прощается с автором, чья музыка стала частью коллективной памяти. Его произведения продолжают жить в записях, концертах и в том влиянии, которое он оказал на несколько поколений слушателей и исполнителей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Stargate. Fresh new.

0: חדירת כלי טייס עוין.
1: קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.

что день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет